0: радио Ратфера.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.com.

0: «День офф». Программа Юлії Сівець про варіанти ленотного відпочинку для самих активних людей.
1: Добрый день, у эфира программа «День офф» и с вами Юлия Сівець. На дворе жнівень, а это значит, что вось уже полмесяца, як у широкий прокат вышел фильм «Одиссея» Кристофера Нолана. И у всех эти дни обмерковывают эту стушку. Ти яна отповедает твор Гомера. А какие там костюмы? И у вогли варта глядеть ее, ти не варта. Одни называют стушку наилепшей экранизацией Гомера, другие попракают режиссера у занадто вольным обыходжене с классе. Одни захапляются масштабом и психологичной глубиной, иншие критикуют сценарий и образы героев.
0: День офф.
1: Для початку про сам фильм. «Одиссея» – это эпичная экранизация одноименной поэмы Гомера, якую снял Кристофер Нолан. Режиссер, ведомый нам по фильмах «Початок», «Интерстеллар», трилогии про Бэтмена и «Оппенгеймеры». Новая картина стала самым дорогим проектом у карьеры Нолана. Ее бюджет склал каля 250 миллионов долларов. Сдымки проходили у Греции, Италии, Марокко, Шотландии, Исландии и Заходней Сахары. Фильм поспел стать кассовым хитом. Только за первый уикенд сусветного прокату фильм собрал каля 264 миллионов долларов. Белорусские глядачи так само активно делятся своими уражениями в социальных сетках. Один из отгуков гучит так: «Я в захоплении и со слезами на очах. Это не просто пригодницкий фильм, а глубокая психологичная драма про травму войны, страты и вертание до дому. За мифичными истотами и пригодами ховается вельми человечая история». Конец цитаты. Есть и критичные оценки. Некоторые личат, что герои отрымались занадто схематичными, а сам Одиссей выглядает хуже не переможным героем боевика, чем человеком, який 20 годов пробивается до дому. При этом многие отзначают выдатную актерскую працу Энн Хэтэуэй, Шарли Стерон, Зендей и інших. Хоть и шкадуют, что их персонажам не дали раскрыться на полницу. Особной темой стали интерпретации фильма. Частка глядачов личит, что Нолан перетворил античный эпос у историю про человека, який вертается с войны с тяжкой психологичной травмой. У этом прочитании все пригоды Одиссея – это не только борьба с циклопами и сиренами, але и шлях человека, який спробует научиться жить после войны. Конец цитаты. Еще одной нагодой для спречек стал выбор актеров. У социальных сетках широко обмерковывают в образ Алены Пригожей. Для одних это приклад сучасного подхода до кастингу, для інших нагода поразважать про то, як сьогодні зміняються уявлені про пригожость і історичну докладність. До речі, сама поэма, нагадаю, була записана прикладно у 8-му стагодді до нашої ери, праз некалькі стагоддів після подій, які яна описує. При гэтым історики дагэтуль спрашаються, ті був Гомер реальной особой, ті некалькими поэтами, ті імем, якое пазней зв'язали з даўняй вуснай традыцыяй. Бо да 8-го стагоддзя до нашай эры, пакуль грэкі не перанялі алфавіт у фінікійцаў, вялікія сюжэты перадаваліся вусна. Поўнага кніжнага перакладу паэмы Гомера «Одиссея» на беларускую мову, на жаль, няма. Аднак вядомыя спробы перакладаў асобных частак. Над перакладамі паэму розныя гады працавалі Міхайла Грамыка і Юльян Дрэзін на пачатку 20-го стагоддзя, аднак іхнія рукапісы не захаваліся. Пакуль што ёсць пераклад Анатолія Клышкі 9-й песні, калі Адысей сустракаецца з циклопам Паліфемам. І гэты пераклад быў надрукаваны ў часопісы «Полымя» ў 2005 годзе. Яго можна пачытаць у інтэрнэце. Праведу некалькі радкоў з перакладу Клышкі. Гэтак казалі, але не пачула захвалае сэрца. І яшчэ раз да кіклопа я крыкнуў з разгневаным духам: «Гэй ты, кіклопе! Калі хто са смертных людзей запытае, хто так ганебна цябе асляпіў, яму адкажы ты: выпаліў вока табе Адысей, гарадоў руйнавальнік, сын Лаэртаў, што мае свой дом на скалістай Ітацы». Як можна заўважыць, фільм «Адысея» Крыстафера Нолана – гэта не экранізацыя ілюстрацыі старажытна-грэчаскай паэмы, а аўтарская інтэрпрэтацыя класічнага твора. Магчыма, пасля сусветнага поспеху новай экранізацыі цікавасць да гамера ўзрасце і з'явіцца нарэшце поўны беларускамоўны пераклад «Адысеі» Гамера.
0: День оф.
1: Гэта была праграма «День оф». З вами была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
0: День оф. Праграма Юлії Сівец пра варыянты ленотнага адпачынку для самых актыўных людзей.

твоя стежки застанется от меня. Бегши, бегши, бегши, а на самом дне ветер тихо шепча, немахшима от меня.

0: 108.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.com.
2: Белорусская радиорация пропонуе.
3: Белостокшина, малая батькушчина. Информационно-публицистичная программа про життё, лёс, а так само историю белорусской национальной меньшости у Польши. Это шэраг интервью и репортажу, якія для белорусского радиорация был адмыслова проведены у рамках проекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Программу можно прослухать только на сайте белорусского радиорация у наших подкастах.
2: Белорусская радиорация пропонуе.

0: Radio Racja.
1: Audio Racja, ranica z racją, sobotu 1 grudnia, 18 chwilin zostaje do 10 godziny u Polski i 11 u Białorusi. Pierad chwilinaj był u nas Joe Cocker, to ciapier niechaj jeszcze raz ze swoim filietonem budzie Julia Siwiec.
0: Філієтон рації.
2: Добрі новини прийшли адтуль, адкуль їх уже давно не чекали. У 21 стагодді у столиці європейської держави відбувся саправды технологічний цуд. Максимальний термін відключення гарячої води у Мінську скоротили. Тепер жыхары столиці будуть мыцца у тазіку не два тыдні, а усяго тільки 9,5 суток. Правда, там, где 9,5, там и усе 10. А потом еще несколько дней можно на нескольких один отключать. Але это уже дробязи. Головное – официйный рекорд поставленный. Десяти рыхтуются на Марс лететь, а десяти горячую воду не научились не отключать. Особливо у регионах. Там еще до такого технологичного прорыва, как у Минску, не дошли. Жыхарам регионов доведется дуже мыться у тазика. Два тыдні, а не 9,5 дзён. Улады тлумачаць гэта тэхнічнымі асаблівасцямі, бо ў Менску сетка больш сучасная, таму тэрміны ўдалося скараціць. А яшчэ ў сталіцы ўжо навучыліся адключаць не ўвесь раён, а толькі асобны квартал. Для 21-го стагоддзя можна сказаць прарыў інжынернай думкі. Цікава, чаму за ўсе гэтыя гады нельга было замяніць трубы по всей краине и отключайте не целый район, а только квартал. Видать, тому, что добрые трубы не попиаришь, на дожинках не продемонстроишь. А тому варто чекать, что в ближайший час каждое лето белорусам снова доведется проходить один и тот же ритуал. Доставать тазики, рондали, чайники, учиться экономно переливать кипень и отчувать себе удельниками историчной реконструкции побыту минулого стагоддя.

0: Радио Рация. Сямятычы.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яно Падляшкі.
0: 99,2 FM. Беларуская Радио Рация пропануе. In the Mix. Танцевальное подорожжа у свет музыки диска, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры Радио Рация от диджей Рики. In the Mix. Белорусская радиорация пропонует.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я в Польше. Война в Украине. У Чорном море затонул российский контейнеровоз. Правоабаронцы шукают студентов ЭГУ, которые сутыкнулись с переследом. Штормовые попереджения по Беларуси на выходные. У студии с новинами Стась Дедерка. 1620 день войны. Во Украине скончились ракеты для супротиповетранной обороны «Патриот». Про это президент Украины написал в своем телеграм-канале, комментуючи ночной удар России по Киеву, в вынику якого загинули 9 человек, а 30 отримали ранения. Цитата. «Этой ночью российцы выпустили

0: Вы сказалі, што ў вас адчуванне, што быццам бы нечакана, незапланавана вас запрасілі на фестываль «Летусень», але што вы падумалі ў першую хвіліну?
1: Подумали, ну, наконец-то здравый смысл. Треба ж было спочатку нас прикликать, не ждать до апошнего момента, ну, камон.
2: Один из лепших гуртов и сидеть без фестиваля, и да Краков, да просто это да не перенесе. И так, когда они да запросили, я кажу, да мы там, блин, порвем под сцены так, что да после нас будет наступный да выступовца, и тяжко ему будет тримать той кач, той, что мы робили под сценой. Ну, я думаю, нам это удалось, а, бо да, все-таки да, живе рок-н-ролл. Ну и вот классно отыграли, организаторы да, молодцы. Мы с ними одразу нашли, скажем так, взаимопонимание. Вот, и умовы да, для обоих были примальные. И все, все да, литерально да, вырашилось за 2 тижні до да, фестиваля. Хиба их тут взлетел некий хедлайнер, я не ведаю, кто повинен тут был быть. Ну, але я думаю, что мы не подкачали.
1: Але мы такие легкие на подъем, когда у нас есть махчимость, то мы не думаем 2 раза.
3: Потому что мы любим играть концерты и любим это робить добро.
1: Аминь.
0: Концерт, от якого вы кайфанули, давайте за апошние 2 года. Найлепше.
1: Сегодня был вельми клевый концерт.
3: А концерт в сенсе наш, что мы играли?
1: Ну, так, так.
2: Солянка.
0: Это может быть окей. Давайте так, ваш выступ у Темлику, то бок и Солянка, и фесты включаются сюда.
2: Я скажу так, что агулом все концерты со своим таким вайбом. И у Гдыни, и у Познани все они кайфовые. И все заставили вот да, такие приемный смак. И да, на осень мы да, это повторим. Але фестиваль трохи адрознівається від клубних концертів тим, що тут і сцена більш, і люди більш різностайні слухачі. Бо, наприклад, менавіта на сольний концерт не прийшло стільки людей, скільки сьогодні було під сценою. Тобто люди йшли на фестиваль, там вабить час добра, відпочивати, там пити гарбатку, каву, кушати блінчики, драники, грати у некі активності там. І тут ще ось вони потрапили під сцену і відчули нашу енергетику. Ну і ми якби вже ось їх взяли в наші їжові рукавиці і не відпускали до кінця концерту.
0: Ці прийшли ви до формули, що треба зробити для того, щоб концерт, ваш виступ непосередньо отримався вельми-вельми моцним.
2: Я скажу так, що треба жениться і завести дітей. И тогда, когда ты приезжаешь на концерт без детей, ты просто отрываешься от всей этой бытовухи, ты просто выплескиваешь все свои эмоции на концерте, ты просто их заставляешь тут. И с новыми силами едешь домой змагаться с детьми.
0: Вика згодная?
1: Не, на самой справе так, бо калі былі маладзі, можа, там некі комплексы, я там, што людзі спадабаецца ці не. Зараз назаўрач мы едзем, і калі мы ходзім на сцэну, то гэта для нас такі пабег. Іншая частка нашага жыцця. І я так само зауважаю, што на казарці ты просто ўжо на ўсе 100 выкладуешся, бо калі мы тут прыехалі, то мы возьмем усё ад гэтага. Сапраўды кайфуем, можа, нават больш, чым калі мы гралі там канцэрты ў Беларусі. Можа, мы змяніліся, можа, абставіны змяніліся. Але гэта іншая ўжо якасць для нас. І я думаю, што гэта бачна, што мы добра вабім час так само. Там, ну, тэхнічная частка, канешне, вельмі важная. Калі ўсё камфортна, калі мы чуем адзін аднаго гук, то гэта вельмі важна. Але я думаю, што настрой гэта number one в першую чаргу.
3: Так, а что я могу сказать на этот конт?
1: Ну, у тебя нет детей, как ты? Как хорошо. Что помогает тебе добро играть в концерт?
3: Мне допомагают ребятки, Олесь и Звикой, вельми добро, потому что я вельми люблю с ними играть. Я завсёду их упомянен на все 100%. Это поводу то, что у нас отрывается вельми добрый результат. Ну и, конечно, они никакого алкоголя перед концертом.
1: Так, так.
3: Потому что это вырашает.
1: И вырашаю. Подчас концерту так
3: само. Ну, а подчас незручно ты палочки тримаешь, я бас тримаю. Ну, а куда еще бутыльку засунуть?
1: Это такие особистые. Для меня так лепее, я навод не ведаю, как иначе, бо коли... Я так чую себе максимально упевненной в том, что я роблю. Бо это не то, чтобы там мы... повинны там неяк стараться, гэта рабіць, просто не хацім.
3: Нас прэ без усялякага кампоту.

0: Ці змянілася ў вас стаўленне да вашых канцэртаў пасля 2020-го? Да прыкладу, раней вы просто выходзілі на сцэну для таго, каб лавіць гэта кайф, а зараз вы выходзіце ў эміграцыю для таго, каб яднаць беларусаў.
1: Так, па-першае, яднаць беларусаў, па-другое, несці праз гэтыя нялёгкія часы нашу беларускую мову і беларускую рок-культуру, бо рок-культура ў кожнай краіне свая. У Беларусі яна свае мае асаблівасці, беларуская рок-сцэна, польская свая там, ну, і так далі. Трэба, каб людзі та ведалі, што ёсць такая беларуская мова, што ёсць такая Беларусь, і што там ёсць годныя гурты і годная музыка, якія варта слухаць, на якія варта хадзіць і адсочваць за новымі рэлізамі. То бок зараз гэта ўжо як місія. Калі раней был рок-н-рол, расколбас и все такое, то зараз это уже такая вот, как наша миссия, то бок мы граем о белорусскую рок-музыку и простяжкое житё, не всем я каб не умерли.
2: Ну, але таксама не трэба забываць, что мы хотим, каб люди добра пабілі час. Это не просто некая миссия з вазка. Мы, як раней, любим музыку и ведаем, что для людей она важна не только як инструмент об'єднання, але просто каб выплеснуть свои эмоции, может быть, посумовать по там разбитым сердце и не ведаю, что ж еще.
3: Пацана.
2: Да. Или девчин, да. Это все разом, я думаю, что это объединяется. Просто дается еще одна функция, миссия, так сказать.
4: И у нас шмат этой энергии. Мы хотим ее делиться с людьми. Вельми любим играть музлом.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Беларуси, 17 у Польши. Война в Украине, Киев стал по сутности прифронтовым городом. Литва зафиксовала рекордную за 3 месяца активность нелегальных мигрантов. В Варшаве пройдет книжный маркет памяти Светланы Курс. У студии с новинами Стась Дедерка. 1620 день войны. Киев стал полновартостным прифронтовым городом с пункту гледжения поветренных нападов. Про это каже войсковец Збройных сил Украины Александр Мусиенко, поведомляя Янце Униан. Россия теперь может регулярно наносить по столице Украины комбинованные удары, выкористовываючи ракеты С-400 с территории Убранской и Курской областей. Эксперт лишит, что суперник здольны проводить 3-4 масштабные напады в месяц, выпускаючи за раз до 70-80 ракетов и несколько сотен беспилотников. Мусиенко отзначил, что ракеты С-400 все частей выкористовывают как зброю террору супроть мирного населенства, наполняющих их великой колькостью поражальных элементов. Украина покуль не имеет достатковой колькости сродков супроть поветренной обороны для перехопу ракетов, тому силы обороны робят ставку на знищение пусковых установок на территории России. Мигрантский кризис. Рекордную за прошлые 3 месяца активность нелегальных мигрантов на меже с Беларусью зафиксовала 31 липня служба охраны державной межи Литвы. Про это свечить проведено выданием позерк анализ массиву ее оперативных даденных. По выниках минулого дня служба поведомила об 40 спробах проникнения на территорию Украины. У липня Литва зарегистрировала 163 спробы незаконного проникнения на свою территорию из Беларуси. Это амаль у 3 раза больше, чем у липня минулого года. Мигрантский кризис на меже Беларуси с краинами Евразвязу протягивается известный 21-го года. Улады соседних европейских держав лишат его гибридной атакой, организованной режимами в Минске и Москве. Сбор байсол. Больше 2000 евро собрано за сутки для детей политвязня до нового научального года. Это выникает из информации на сайте фонда солидарности байсол. Заявленная сумма сбору складает 10 000 евро. Байсол отзначал, что каждый год отримливая каля 200 заявок на удел в детском школьном сборе. По допомогу звертаются семьи, где один из батьков або ободва находится у зневолення альбо были осуджены по политичных мотивах. Плянуется, что на кожное дитя до 16 годов будет выплачено по 100 евро. Заявки на отримание допомоги примаются до 21 жнюня уключено, у тем лику от батьков, которые находятся у Беларуси. Новини з Варшави. У годовину Варшавського повстання президент Польщі Карль Наурроцький згадав ахвяру розні у районі Воля. Під час повстання німецькі

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши. Война в Украине, Киев стал по сутности прифронтовым.

танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры «Радио Рация» от DJ Ricky. In the mix.